Сидя, а народа бидеся ранее, земи пайба, на маме суфрену аним, сами кромня ему, эй, меня кофантрел опасти маме, пока меня не сломо, меня вождемо, пуне меня нам, а ранее, после у нами джапо, а ранее пять я бидея яме, а тебе пуаме, меня сая пайба тяфарати. I'm gonna be beat you.